тамамта пиллут пиллута микэлгумтаасигэлутнгли кугаалхкат умьёорлуку пилла уппиёкуорлукигэнэрэм аёкутигка макэтлэркиорлуки талииллэркиорлуки инартлэркиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питклуку